0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 4 июля, католическая церковь чтит память святой Елизаветы Португальской, будущая святая, дочь короля Педро III, Арагонского и Констанции. В Португалии святую зовут еще «Миротворица» за то, что она помогала помириться королю Динишу с его сыну, поднявшему против него восстание. Елизавета основывала больницы, школы, приюты. Несмотря на то, что король Диниш вел жизнь довольно свободную, она оставалась примером верной жены. После смерти супруга короля Португалии Диниша она вступила в Третий орден францисканцев, жила при монастыре Святой Клары, посвятив себя делам милосердия. Скончалась Елизавета Португальская в 1336 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Витольда Томашевского. Он окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Перми и Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Воспеваю и славлю могущество Твое, Господи!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Пастырский визит на итальянский остров Лампедузу, где многие мигранты впервые увидели берега Европы, а другие нашли последнее пристанище после изнуряющего морского пути, папа Лев XIV начал с посещения кладбища. Затем он встретился с теми, кому удалось выжить и начать новую жизнь в Италии. Возле врат Европы, через которые прошел папа, среди встречающих был 11-летний Леонардо де Рек из Ганы. На безупречном итальянском он рассказал свою историю корреспонденту Радио Ватикана. Младенцем Леонардо был спасен у побережья и усыновлен местной семьей. Тогда, в день прибытия на Лампедузу, он лишился всего, его мать погибла. В знак утешения ребенку подарили футбольный мяч, который оставался с ним все эти годы. Леонардо подарил его папе, сопроводив запиской. Он просит подарить его, в свою очередь, другому ребенку. Третьего июля папа Лев участвовал по видеосвязи в церемонии вручения Филадельфийской медали свободы, проведенной Национальным центром Конституции в Филадельфии. Принимая высокую награду, Святейший Отец произнес речь, напомнив об основных конституционных принципах, изложенных в Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Как сын этой великой страны, основанной людьми, которые мечтали о свободе и о лучшем мире для себя и для своих детей, я присоединяюсь к вам, чтобы спросить Божьих благословений на будущее Америки. В словах декларации, сказал далее папа, звучит отсылка к закону природы и к Богу природы в качестве основы для утверждения, что все мужчины и все женщины созданы равными, и Создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Хотя это утверждение в декларации вдохновлено иллюминизмом, в конечном счете оно коренится в библейском понимании человека, сотворенного по образу Божьему. Прошло 250 лет, и за это время, отметил папа, Америка стала синонимом свободы, продолжая открывать свои двери потоком мигрантов. Любовь к свободе побудила США в мрачные времена истории а именно в мировые войны, защищать свободу за пределами своих границ. Вместе с тем, не всегда было легко следовать идеалам свободы и справедливости. И в этом смысле работа продолжается. Каждое поколение призвано вновь и вновь осуществлять мечты основателей. Папа особо остановился на праве на жизнь от момента зачатия до естественного конца. Это право следует защищать всегда, ведь если человеку отказано в праве на жизнь, то ему отказано также в свободе и поиске счастья. За правом на жизнь следует свобода, основанная на способности человека познавать истину и следовать тому, что благо даже высокой ценой. Папа подчеркнул усилия США по продвижению религиозной свободы. Ведь свобода не может не оберегать сокровенную сферу человека, где формируются его убеждения и где совесть руководит его решениями. Первые жители Америки, сказал в заключение папа Лев, принадлежали к разным религиям и говорили на разных языках, но они нашли общую почву и необходимую силу, чтобы устремиться к лучшему будущему. Чтобы нация могла процветать, она должна быть по-настоящему едина. Свою речь Святейший Отец завершил словами: «Бог да благословит Америку».
5: May God bless America. Thank you.
4: В ночь на 1 июля Киев пережил одну из самых тяжелых атак за последнее время. Город подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу, который продолжался до утра и сопровождался разрушениями в жилых районах и жертвами среди мирных жителей. О пережитом рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций монсеньор Висвальдо Скульбокас. По его словам, обстрел начался около полуночи и продолжался несколько часов. В Киеве звучали многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны, а жители были вынуждены укрываться в безопасных местах по всему городу. Было особенно тяжело, отметил дипломат, когда удары приходились по жилым домам. «Люди уже длительное время живут в условиях постоянной угрозы новых атак», отметил монсеньор Кульбокас. «Многие киевляне 1 июля провели ночь в метро, куда спускались целыми семьями в поисках безопасности. Однако даже там ощущались вибрации взрывов, а с потолков сыпалась пыль, усиливая тревогу и чувство незащищенности». Монсеньор Кульбокас говорил о молитве за всех пострадавших и отдельно за Россию, прося о даре обращения от войны к миру. Он подчеркнул важность молитвы и стремления к миру даже в условиях продолжающихся разрушений и человеческих потерь. О ситуации в Киеве ватиканским СМИ рассказал вспомогательный епископ Киевско-Житомирской епархии монсеньор Александр Язловецкий. По его словам, происходящее он воспринимает как реальность, которая становится по-настоящему суровой. «Как епископ, как священник, я вижу за всем этим духовную реальность, а не только политическую или военную. Я вижу, как демон стремится сделать эту войну еще более масштабной, убивая, лишая мужества, отнимая надежду, вселяя страх в людей», — отметил епископ. В этой связи он обратился с призывом к молитве. «Молитесь, молитесь, чтобы эта война закончилась. Не оставляйте нас одних. Если знаете кого-то, позвоните, напишите сообщение, потому что это действительно тяжело». Прилад также рассказал о людях, которые, спасаясь от войны, прибыли в Киев из других регионов, однако для многих испытания продолжились и здесь, с новыми потерями и разрушениями. Он говорит об очень тяжелом опыте и усталости людей, подчеркивая, что даже летом остается тревога перед приближающейся зимой. «Молитесь о нас», — повторил монсеньор Язловецкий. Ватикан подтвердил финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и призвал защитить его миссию. Об этом на заседании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель постоянного наблюдателя Святейшего Престола монсеньор Марко Формика. Он отметил, что в нынешнее время непрекращающихся страданий и глубокой неопределенности эта помощь остается жизненно необходимым источником для поддержки миллионов палестинских беженцев. Иерарх выразил обеспокоенность Ватикана гибелью сотрудников и нападениями на объекты агентства на территориях Палестины, включая школы и другие учреждения, которые служили убежищем для населения. В этой ситуации крайне важно, чтобы доставки гуманитарной помощи не чинились препятствия, особенно в секторе Газа. Подобные действия усугубляют страдания людей, и без того живущих в тяжелых условиях, и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Святейший Престол подтвердил свои финансовые обязательства по поддержке гуманитарной миссии агентства как конкретного выражения солидарности с палестинскими беженцами.

Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе проливаются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое».

Сестры-братья, читая Священное Писание, мы всегда поражаемся способом и средством сбережения знаний прошлого, которые в то же время имеют неоценимую стоимость и силу для передачи от одного поколения к другому, сообщая о великих открытиях, которые остаются важными и по сей день. Установление отношений с Богом является удивительным благом, которое можно передать тем, кто ищет смысл своей жизни. Но есть и другой способ хранения знаний прошлого, который назовем бесплодным, эгоцентричным, защищающим свои устоявшиеся привычки, недальновидным взглядом на вещи и на весь окружающий мир. Иисус противостоит такому видению мира, считающему свои обычаи, привычки, традиции волей Божьей. Иисус продолжает свой путь. Новое вино Евангелия не может храниться в старых сосудах черствой, неподвижной иудейской традиции. Но будем здесь осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, не путать основные составляющие вероучения, которые неизменны, с обычаями, привычками поведения отдельных служителей. Сегодня, кстати, вспомнить о главных определениях веры в Бога, приводя слова великого мыслителя прошлого Владимира Соловьева, который определил три колонны религиозной жизни человека, которыми являются милостыня, молитва и пост. Кто не молится Богу, кто не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил, писал о религиозных предметах всю свою жизнь. Эти три основных действия религии так тесно между собой связаны, что одно без другого не имеет никакой силы.

Продолжая, обратим наше внимание на то, что встреча с Богом коренным образом меняет жизнь человека уверовавшего. Это подобно тому, как люди влюбляются, как заключают брачный союз с человеком, в которого безоглядно влюблены. Много раз Священное Писание говорит об отношениях с Богом как о женихе, который берет с собою свою возлюбленную невесту. Поэтому мы не должны воспринимать Бога как равнодушного, непримиримого судью, как какого-то таинственного и непостижимого в своих действиях правителя или хранителя нравственного порядка. Все эти элементы не выглядят убедительно. Попытка сохранить подобную идею Бога и наложить ее на новшество Иисуса – это, так сказать, бесполезное залатывание дыр, как мы слышали в Евангелии. Напротив, давайте облачимся в новую одежду праздника, чтобы понять необычайную новизну, которую пришел открыть нам Иисус Христос. И слишком часто мы, христиане, имеем в своем сердце черствое, старое представление о Боге, которое плохо подходит для провозглашения Евангелия. В молитве будем просить Святого Духа помочь нам изменить нашу жизненную позицию, коренным образом изменить склад нашего ума. Жених с нами. Жизнь превращается в настоящий праздник. Конечно, это не полнота еще, и порой наши дни будут утомительными, печальными. Потребуется больше молитвы, больше поста. Но в сердце уже присутствует духовная радость, которую уже никто не может у нас отнять.

0: И в заключение о новизне, которую принес Иисус Христос, как в Его словах, так и в делах, и такой новизны мы не встречаем в Ветхом Завете. С появлением Иисуса в мир вошла истина, мудрость, жизнь. Пришествие Христа сравнивается с вином, символом мессианского всеобщего торжества. Иисус в Кане Галилейской предлагает нам лучшее вино, происхождение которого неизвестно, потому что только Бог предлагает его и предлагает каждому в свой час. Иисус – это новое вино, которое радует сердце Церкви. Иисус предлагает вино спасения. Иисус – это Божий дар всему человечеству. Чтобы понять Иисуса, а точнее, чтобы принять Его, недостаточно того, что было раньше. Человек должен родиться свыше, родиться от воды и духа. Закона Моисеева недостаточно. Необходимо принять заповеди блаженства Иисуса Христа. Да и одного поста будет недостаточно. Нам нужна еще душевная нищета, то есть духовное отношение, располагающее нас к получению чего-то от Бога. Христос – не результат нашей работы, это дар Бога Отца. Христос – не плод наших поисков, а Божье излучение, сияющее на сцене человечества. И да будет так!
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 июля католическая церковь чтит память святой Елизаветы Португальской, будущая святая, дочь короля Педро III, Арагонского и Констанции. В Португалии святую зовут еще Миротворица за то, что она помогала помириться королю Динишу с его сыну, поднявшему против него восстание. Елизавета основывала больницы, школы, приюты. Несмотря на то, что король Диниш вел жизнь довольно свободную, она оставалась примером верной жены. После смерти супруга короля Португалии Диниша она вступила в Третий орден францисканцев, жила при монастыре Святой Клары, посвятив себя делам милосердия. Скончалась Елизавета Португальская в 1336 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Витольда Томашевского. Он окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Перми и Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Воспеваю и славлю могущество Твое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пастырский визит на итальянский остров Лампедузу, где многие мигранты впервые увидели берега Европы, а другие нашли последнее пристанище после изнуряющего морского пути, папа Лев XIV начал с посещения кладбища. Затем он встретился с теми, кому удалось выжить и начать новую жизнь в Италии. Возле врат Европы, через которые прошел папа, среди встречающих был 11-летний Леонардо де Рек из Ганы. На безупречном итальянском он рассказал свою историю корреспонденту Радио Ватикана. Младенцем Леонардо был спасен у побережья и усыновлен местной семьей. Тогда, в день прибытия на Лампедузу, он лишился всего, его мать погибла. В знак утешения ребенку подарили футбольный мяч, который оставался с ним все эти годы. Леонардо подарил его папе, сопроводив запиской. Он просит подарить его, в свою очередь, другому ребенку. Третьего июля папа Лев участвовал по видеосвязи в церемонии вручения Филадельфийской медали свободы, проведенной Национальным центром Конституции в Филадельфии. Принимая высокую награду, Святейший Отец произнес речь, напомнив об основных конституционных принципах, изложенных в Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Как сын этой великой страны, основанной людьми, которые мечтали о свободе и о лучшем мире для себя и для своих детей, я присоединяюсь к вам, чтобы спросить Божьих благословений на будущее Америки. В словах декларации, сказал далее папа, звучит отсылка к закону природы и к Богу природы в качестве основы для утверждения, что все мужчины и все женщины созданы равными, и Создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Хотя это утверждение в декларации вдохновлено иллюминизмом, в конечном счете оно коренится в библейском понимании человека, сотворенного по образу Божьему. Прошло 250 лет, и за это время, отметил папа, Америка стала синонимом свободы, продолжая открывать свои двери потоком мигрантов. Любовь к свободе побудила США в мрачные времена истории, а именно в мировые войны, защищать свободу за пределами своих границ. Вместе с тем, не всегда было легко следовать идеалам свободы и справедливости. И в этом смысле работа продолжается. Каждое поколение призвано вновь и вновь осуществлять мечты основателей. Папа особо остановился на праве на жизнь от момента зачатия до естественного конца. Это право следует защищать всегда, ведь если человеку отказано в праве на жизнь, то ему отказано также в свободе и поиске счастья. За правом на жизнь следует свобода, основанная на способности человека познавать истину и следовать тому, что благо даже высокой ценой. Папа подчеркнул усилия США по продвижению религиозной свободы. Ведь свобода не может не оберегать сокровенную сферу человека, где формируются его убеждения и где совесть руководит его решениями. Первые жители Америки, сказал в заключение папа Лев, принадлежали к разным религиям и говорили на разных языках, но они нашли общую почву и необходимую силу, чтобы устремиться к лучшему будущему. Чтобы нация могла процветать, она должна быть по-настоящему едина. Свою речь Святейший Отец завершил словами: «Бог да благословит Америку».
4: May God bless America. Thank you.
3: В ночь на 1 июля Киев пережил одну из самых тяжелых атак за последнее время. Город подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу, который продолжался до утра и сопровождался разрушениями в жилых районах и жертвами среди мирных жителей. О пережитом рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций монсеньор Висвальда Скульбокас. По его словам, обстрел начался около полуночи и продолжался несколько часов. В Киеве звучали многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны, а жители были вынуждены укрываться в безопасных местах по всему городу.

за всех пострадавших и отдельно за Россию, прося о даре обращения от войны к миру. Он подчеркнул важность молитвы и стремления к миру даже в условиях продолжающихся разрушений и человеческих потерь. О ситуации в Киеве ватиканским СМИ рассказал вспомогательный епископ Киевско-Житомирской епархии монсеньор Александр Язловецкий. По его словам, происходящее он воспринимает как реальность, которая становится по-настоящему суровой. «Как епископ, как священник, я вижу за всем этим духовную реальность, а не только политическую или военную. Я вижу, как демон стремится сделать эту войну еще более масштабной, убивая, лишая мужества, отнимая надежду, вселяя страх в людей», — отметил епископ. В этой связи он обратился с призывом к молитве. «Молитесь, молитесь, чтобы эта война закончилась. Не оставляйте нас одних. Если знаете кого-то, позвоните, напишите сообщение, потому что это действительно тяжело». Прилад также рассказал о людях, которые, спасаясь от войны, прибыли в Киев из других регионов, однако для многих испытания продолжились и здесь, с новыми потерями и разрушениями. Он говорит об очень тяжелом опыте и усталости людей, подчеркивая, что даже летом остается тревога перед приближающейся зимой. «Молитесь о нас», — повторил монсеньор Язловецкий. Ватикан подтвердил финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и призвал защитить его миссию. Об этом на заседании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель постоянного наблюдателя Святейшего Престола монсеньор Марко Формика. Он отметил, что в нынешнее время непрекращающихся страданий и глубокой неопределенности эта помощь остается жизненно необходимым источником для поддержки миллионов палестинских беженцев. Иерарх выразил обеспокоенность Ватикана гибелью сотрудников и нападениями на объекты агентства на территориях Палестины, включая школы и другие учреждения, которые служили убежищем для населения. В этой ситуации крайне важно, чтобы доставки гуманитарной помощи не чинились препятствия, особенно в секторе Газа. Подобные действия усугубляют страдания людей, и без того живущих в тяжелых условиях, и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Святейший Престол подтвердил свои финансовые обязательства по поддержке гуманитарной миссии агентства как конкретного выражения солидарности с палестинскими беженцами.

Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое».

Сестры и братья, читая Священное Писание, мы всегда поражаемся способом и средством сбережения знаний прошлого, которые в то же время имеют неоценимую стоимость и силу для передачи от одного поколения к другому, сообщая о великих открытиях, которые остаются важными.

и по сей день. Установление отношений с Богом является удивительным благом, которое можно передать тем, кто ищет смысл своей жизни. Но есть и другой способ хранения знаний прошлого, который назовем бесплодным, эгоцентричным, защищающим свои устоявшиеся привычки, недальновидным взглядом на вещи и на весь окружающий мир. Иисус противостоит такому видению мира, считающему свои обычаи, привычки, традиции волей Божьей. Иисус продолжает свой путь. Новое вино Евангелия не может храниться в старых сосудах черствой, неподвижной иудейской традиции. Но будем здесь осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, не путать основные составляющие вероучения, которые неизменны, с обычаями, привычками поведения отдельных служителей. Сегодня, кстати, вспомнить о главных определениях веры в Бога, приводя слова великого мыслителя прошлого Владимира Соловьева, который определил три колонны религиозной жизни человека, которыми являются милостыня, молитва и пост. Кто не молится Богу, кто не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил, писал о религиозных предметах всю свою жизнь. Эти три основных действия религии так тесно между собой связаны, что одно без другого не имеет никакой силы.

Продолжая, обратим наше внимание на то, что встреча с Богом коренным образом меняет жизнь человека уверовавшего. Это подобно тому, как люди влюбляются, как заключают брачный союз с человеком, в которого безоглядно влюблены. Много раз Священное Писание говорит об отношениях с Богом как о женихе, который берет с собой свою возлюбленную невесту. Поэтому мы не должны воспринимать Бога как равнодушного, непримиримого судью, как какого-то таинственного и непостижимого в своих действиях правителя или хранителя нравственного порядка. Все эти элементы не выглядят убедительно. Попытка сохранить подобную идею Бога и наложить ее на новшество Иисуса – это, так сказать, бесполезное залатывание дыр, как мы слышали в Евангелии. Напротив, давайте облачимся в новую одежду праздника, чтобы понять необычайную новизну, которую пришел открыть нам Иисус Христос. И слишком часто мы, христиане, имеем в своем сердце черствое, старое представление о Боге, которое плохо подходит для провозглашения Евангелия. В молитве будем просить Святого Духа помочь нам изменить нашу жизненную позицию, коренным образом изменить склад нашего ума. Жених с нами. Жизнь превращается в настоящий праздник. Конечно, это не полнота еще, и порой наши дни будут утомительными, печальными. Потребуется больше молитвы, больше поста, но в сердце уже присутствует духовная радость, которую уже никто не может у нас отнять.

0: И в заключение о новизне, которую принес Иисус Христос, как в Его словах, так и в делах, и такой новизны мы не встречаем в Ветхом Завете. С появлением Иисуса в мир вошла истина, мудрость, жизнь. Пришествие Христа сравнивается с вином, символом мессианского всеобщего торжества. Иисус в Кане Галилейской предлагает нам лучшее вино, происхождение которого неизвестно, потому что только Бог предлагает его и предлагает каждому в свой час. Иисус – это новое вино, которое радует сердце Церкви. Иисус предлагает вино спасения. Иисус – это Божий дар всему человечеству. Чтобы понять Иисуса, а точнее, чтобы принять Его, недостаточно того, что было раньше. Человек должен родиться свыше, родиться от воды и духа. Закона Моисеева недостаточно. Необходимо принять заповеди блаженства Иисуса Христа. Да и одного поста будет недостаточно. Нам нужна еще душевная нищета, то есть духовное отношение, располагающее нас к получению чего-то от Бога. Христос – не результат нашей работы, это дар Бога Отца. Христос – не плод наших поисков, а Божье излучение, сияющее на сцене человечества. И да будет так!
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 14-е рядовое воскресенье. Церковь Христова не устает призывать нас сеять благородные евангельские семена в нашу историю. Мы призваны поддерживать церкви и мире сознание того, в чем заключается конечная цель нашего земного пути. Все мы – странники, паломники, устремленные к тому дню, в который просветятся и завершатся все дни нашей земной жизни. Но пока мы здесь, нам стоит помнить, Иисус всегда присутствует там, где люди собраны во имя Его. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иисус сопутствует Своим последователям на всех путях их проповеднической деятельности. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Иисус благодарит Отца за то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И вот на первый взгляд в действиях Бога Отца видится разделение. От одних Он утаил, а другим открыл. Все были свидетелями чудес Иисуса Христа, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Да, отвергали Иисуса мудрые и ученые, знатоки Торы, книжники. В иудейской среде того времени истинная мудрость признавалась лишь за строгими ревнителями предписаний закона, способными истолковывать священное писание. А вот эти малые, возможно, простые, не знавшие всех тонкостей закона люди, оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться, обратиться. Вспомним сильные, пробуждающие слова, обращенные Иисусом к фарисеям и книжникам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Однако не следует истолковывать слова Иисуса об утаении и открытии так, будто Бог намеренно прячет истину от одних и показывает ее другим. Иисус видит, что Отцу благоугодно открывать свою любовь именно тем, кто, согласно общественному мнению, меньше всего этого заслуживает. Осознавая, что Он получил все от Отца, Иисус знает, Отец хочет явить Себя людям в Сыне, поэтому Он и говорит, «Никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Итак, Отец являет Себя в делах Сына, и потому Иисус добавляет, «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И дальше, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас». Этот божественный покой и успокоение – это не просто физический отдых или временное облегчение. Сестры, братья, это зрелый плод истинной мудрости и единения с Богом, за который мы не устаем Его благодарить. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
4: Я приехал не для того, чтобы произносить речи, но для совершения Евхаристии, наивысшего знака присутствия Христа посреди нас. Папа Лев подчеркнул это в приветствии местным властям Лампедузы во время пасторского визита в субботу 4 июля. Жест Иисуса, преломляющего хлеб, чтобы отдать самого себя, придает смысл и силу нашим повседневным жестам помощи и обмена, сказал Святейший Отец. Да, это то самое место, где больше слов говорят поступки, но чтобы стать человечными – поступки нуждаются в сердце. Вот почему мы с вами собрались здесь, чтобы черпать от Христа ту любовь, которую только Он может нам дать, дабы сегодняшний и завтрашний мир был более человечным –

Главным моментом пастырской поездки Льва XIV стала святая месса. Папа совершил ее на спортивном поле арена в местечке Салина. «Бог всегда любит нас первым», — так папа начал проповедь, созерцая красоту моря и красоту острова, в которой отражается бескорыстный дар Господа. Лев XIV возблагодарил Бога за возможность посетить Лампедузу по следам папы Франциска, который 8 июля 2013 года выбрал остров как цель своей самой первой поездки в качестве преемника Петра. Папа Лев напомнил, что апостолы, плавая по Средиземному морю, встречали гостеприимство жителей островов и побережий, тысячелетиями служивших перекрестком культур. Отзвук Евангелия слышен там, где народы встречаются, где людей принимают, где переплетаются истории, а различные культуры вступают в диалог. Но оно лишается голоса, если каждый становится островом, если избегают контактов, а обмен прекращается. В этом смысле только что провозглашенная притча о добром самарянине описывает историю, которая продолжается. Сегодня Лампедуза и Линоза находятся как раз на той опасной дороге из Евангелия от Луки, что проходила от Иерусалима до Иерихона. Прежде любых интеллектуальных рассуждений и идеологических комментариев, отметил папа, встреча с едва живым человеком, у которого все отняли, побуждает к проявлению близости. «Я приехал, братья и сестры с Лампедузы, чтобы поблагодарить вас за ту близость, какую многие из вас решили проявить. Вновь произошло чудо сострадания. Увидев его, сжалился. Произошла внутренняя революция. Притча о добром самарянине повествует о любви в свободе и о свободе в решениях. Некоторые решают не становиться ближними, а другие решают не делать выбора. Погибшие в этом море — это жертвы как принятых, так и непринятых решений. Безразличие к общему благу, коррупция в местах, откуда они прибыли, мировая экономическая система, порождающая бедность и отверженность, страх, усугубляющий стереотипы и презрение, идея, что эти проблемы нас не касаются, преступные расчеты тех, кто наживается на чужих трагедиях, медленный и сложный переход от простого управления чрезвычайными ситуациями к разработке органичных, общих политик. Все это повторяет сегодня спешку из евангельского рассказа, с какой люди проходят мимо. В притче мы встречаем священника и левита. Оба они видят, но проходят мимо. К сожалению, отметил папа Лев, и сегодня нет недостатков тех, кто боится осквернения через контакт с другими. Даже перед лицом страданий и смерти, отказывая людям в божественном происхождении, в достоинстве и в призвании к любви. Наступило время признать и заявить, что религиозная принадлежность никогда не должна быть причиной дискриминации. Будто бы у веры есть границы, и она не является универсальным призывом к спасению. Там, где были стены разделений, Христос их низверг. Мы живем в эпоху, когда необходимо придать духовную, культурную, юридическую, политическую и экономическую форму цивилизации любви. Здесь, на побережье Средиземного моря, особенно четко проявляется вызов, брошенный миграционным феноменом всей Европе, и ответ на него должны дать общественные институты, все гражданское общество и церковь, подчеркнул папа Лев XIV в своей проповеди.

В сегодняшнее 14-е воскресенье рядового времени читается отрывок из главы 11 Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 30, в котором освещается замечательная особенность отношений Иисуса с Отцом и, следовательно, с людьми, Его братьями. Прослушаем это чтение. В то время, продолжая речь,

Боя кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Как свидетельствуют все евангелисты, Иисус всегда был устремлен к воле Отца, которую Он называл Своей пищей. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус искал волю Отца и познал ее в Писаниях, в страданиях, а также в исторических событиях, в которых ему открылось особое внимание Бога к определенной категории людей, отверженных и пренебреженных в мире сем. Эти люди в Евангелии называются младенцами, в противоположность сильным, мудрым и разумным. Услышанный евангельский текст, жемчужина повествования святого Матфея, состоит из двух частей. В первой Иисус хвалит и благодарит Отца и открывает свои отношения с Ним. Во второй части Он обращается с призывом ко всем труждающимся и обремененным. Отметим, что Иисус произнес эти слова после обличения городов, которые не покаялись, несмотря на то, что в них наиболее проявилась Его сила. За что же Иисус славит Небесного Отца? За то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Иисус показывает нам то, что Отец утаил и открыл. Очень возможно, что, учитывая контекст, Иисус ссылается здесь на совершенные им чудеса. Все были свидетелями Его чудных дел, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Парадокс заключается в том, что теми отвергавшими были как раз мудрые и ученые, знатоки Торы, то есть книжники. Древний иудейский историк Иосиф Флавий отмечает по этому поводу, что в иудейской среде мудрость присваивалась только строгим знатокам предписаний закона. Но все же Господь выражает свое предпочтение малым и смиренным, то есть людям, которые не полагают в основу своей жизни власть, гордыню и самолюбование интеллектом. Как раз эти малые оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться и обратиться.

За этим следует призыв Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто же такие труждающиеся и обремененные? Это все иудеи, принужденные исполнять неисчислимые распоряжения их религиозных вождей и изнемогавшие под этим тяжким бременем. Им-то Иисус и обещает покой. Под словом «покой» или «успокоение» следует понимать не столько отдых, облегчение, сколько плод мудрости, который следует поучаться для стяжания ее. В те времена раввины говорили об иге Царства Небесного, подразумевая под этим послушание, требуемое Торой. Господь же говорит о своем иге, отождествляя себя таким образом с Божьей мудростью. Следовательно, принять иго Христова означает сделаться его учеником. Конечно, заповеди Иисуса не менее требовательны, чем закон Моисеев. Достаточно упомянуть Нагорную проповедь. Однако Иисус утверждает, что иго его благо и бремя его легко. Как это может быть? Дело в том, что Иисус Христос не дает человеку закон, но дарует самого себя. Поэтому с ним все становится возможным, и закон должен служить человеку, а не порабощать его. Следует выделить еще другой аспект. Иисус открывает нам, что Он кроток и смирен сердцем. Именно кротостью характеризуется отношение Иисуса с ближними. Он подходит к ним с глубоким уважением и без всякого высокомерия. Смирение выражает всецелую подчиненность Богу и, следовательно, отказ от всякого вида самодостаточности. Таковым призван быть каждый ученик Христов. Отметим еще, что здесь Иисус в первый и в последний

С говорит о своем сердце. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам, что в Сыне Отец открывает свое сердце, пылающее огнем милосердной любви. Господь обещал: «Научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Мир Христов есть прежде всего покой, внутреннее благополучие, уверенность в надежде и твердая опора. Наряду с этим мир Христов гасит огонь наших страстей, тревоги и злобу и одновременно дарует духовную пищу и защиту. Однако покой Христов не следует отождествлять с полной тишиной, неподвижностью или отсутствием чувств и переживаний. Напротив, он динамичен, дает силу, радость и вдохновение. Иными словами, мир Христов есть подлинная жизнь, которую невозможно объяснить, но можно лишь испытать на собственном опыте. Покой Христов следует искать в глубине нас самих. Мы же привыкли жить на поверхности, потому что боимся спуститься в глубину, в это неизвестное нам и часто устрашающее пространство внутри нас самих. Однако именно туда зовет нас Христос, сказавший ученикам: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Господь хочет, чтобы мы пригласили Его в глубину нашей души.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 14-е рядовое воскресенье. Церковь Христова не устает призывать нас сеять благородные евангельские семена в нашу историю. Мы призваны поддерживать церкви и мире сознание того, в чем заключается конечная цель нашего земного пути. Все мы – странники, паломники, устремленные к тому дню, в который просветятся и завершатся все дни нашей земной жизни. Но пока мы здесь, нам стоит помнить – Иисус всегда присутствует там, где люди собраны во имя Его. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус сопутствует Своим последователям на всех путях их проповеднической деятельности. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Иисус благодарит Отца за то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И вот на первый взгляд в действиях Бога Отца видится разделение. От одних Он утаил, а другим открыл. Все были свидетелями чудес Иисуса Христа, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Да, отвергали Иисуса мудрые и ученые, знатоки Торы, книжники. В иудейской среде того времени истинная мудрость признавалась лишь за строгими ревнителями предписаний закона, способными истолковывать священное писание. А вот эти малые, возможно, простые, не знавшие всех тонкостей закона люди, оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться, обратиться. Вспомним сильные, пробуждающие слова, обращенные Иисусом к фарисеям и книжникам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Однако не следует истолковывать слова Иисуса об утаении и открытии так, будто Бог намеренно прячет истину от одних и показывает ее другим. Иисус видит, что Отцу благоугодно открывать свою любовь именно тем, кто, согласно общественному мнению, меньше всего этого заслуживает. Осознавая, что Он получил все от Отца, Иисус знает, Отец хочет явить Себя людям в Сыне, поэтому Он и говорит, «Никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Итак, Отец являет Себя в делах Сына, и потому Иисус добавляет «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И дальше «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Этот божественный покой и успокоение – это не просто физический отдых или временное облегчение. Сестры, братья, это зрелый плод истинной мудрости и единения с Богом, за который мы не устаем Его благодарить. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
4: Я приехал не для того, чтобы произносить речи, но для совершения Евхаристии, наивысшего знака присутствия Христа посреди нас. Папа Лев подчеркнул это в приветствии местным властям Лампедузы во время пастырского визита в субботу 4 июля. Жест Иисуса, преломляющего хлеб, чтобы отдать самого себя, придает смысл и силу нашим повседневным жестам помощи и обмена, сказал Святейший Отец. Да, это то самое место, где больше слов говорят поступки, но чтобы стать человечными, поступки нуждаются в сердце. Вот почему мы с вами собрались здесь, чтобы черпать от Христа ту любовь, которую только Он может нам дать, дабы сегодняшний и завтрашний мир был более человечным для всех.

Главным моментом пастырской поездки Льва XIV стала святая месса. Папа совершил ее на спортивном поле Арена в местечке Салина. «Бог всегда любит нас первым», — так папа начал проповедь, созерцая красоту моря и красоту острова, в которой отражается бескорыстный дар Господа. Лев XIV возблагодарил Бога за возможность посетить Лампедузу по следам папы Франциска, который 8 июля 2013 года выбрал остров как цель своей самой первой поездки в качестве преемника Петра. Папа Лев напомнил, что апостолы, плавая по Средиземному морю, встречали гостеприимство жителей островов и побережий, тысячелетиями служивших перекрестком культур. Отзвук Евангелия слышен там, где народы встречаются, где людей принимают, где переплетаются истории, а различные культуры вступают в диалог. Но оно лишается голоса, если каждый становится островом, если избегают контактов, а обмен прекращается. В этом смысле только что провозглашенная притча о добром самарянине описывает историю, которая продолжается. Сегодня Лампедуза и Линоза находятся как раз на той опасной дороге из Евангелия от Луки, что проходила от Иерусалима до Иерихона. Прежде любых интеллектуальных рассуждений и идеологических комментариев, отметил папа, встреча с едва живым человеком, у которого все отняли, побуждает к проявлению близости. «Я приехал, братья и сестры с Лампедузы, чтобы поблагодарить вас за ту близость, какую многие из вас решили проявить. Вновь произошло чудо сострадания. Увидев его, сжалился. Произошла внутренняя революция. Притча о добром самарянине повествует о любви в свободе и о свободе в решениях. Некоторые решают не становиться ближними, а другие решают не делать выбора. Погибшие в этом море — это жертвы как принятых, так и непринятых решений. Безразличие к общему благу, коррупция в местах, откуда они прибыли, мировая экономическая система, порождающая бедность и отверженность, страх, усугубляющий стереотипы и презрение, идея, что эти проблемы нас не касаются, преступные расчеты тех, кто наживается на чужих трагедиях, медленный и сложный переход от простого управления чрезвычайными ситуациями к разработке органичных, общих политик. Все это повторяет сегодня спешку из евангельского рассказа, с какой люди проходят мимо. В притче мы встречаем священника и левита. Оба они видят, но проходят мимо. К сожалению, отметил папа Лев, и сегодня нет недостатка в тех, кто боится осквернения через контакт с другими. Даже перед лицом страданий и смерти, отказывая людям в божественном происхождении, в достоинстве и в призвании к любви. Наступило время признать и заявить, что религиозная принадлежность никогда не должна быть причиной дискриминации. Будто бы у веры есть границы, и она не является универсальным призывом к спасению. Там, где были стены разделений, Христос их низверг. Мы живем в эпоху, когда необходимо придать духовную, культурную, юридическую, политическую и экономическую форму цивилизации любви. Здесь, на побережье Средиземного моря, особенно четко проявляется вызов, брошенный миграционным феноменом всей Европе, и ответ на него должны дать общественные институты, все гражданское общество и церковь, подчеркнул папа Лев XIV в своей проповеди.

В сегодняшнее 14-е воскресенье рядового времени читается отрывок из главы 11 Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 30, в котором освещается замечательная особенность отношений Иисуса с Отцом и, следовательно, с людьми, Его братьями. Прослушаем это чтение. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Как свидетельствуют все евангелисты, Иисус всегда был устремлен к воле Отца, которую Он называл Своей пищей. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус искал волю Отца и познал ее в Писаниях, в страданиях, а также в исторических событиях, в которых ему открылось особое внимание Бога к определенной категории людей, отверженных и пренебреженных в мире сем. Эти люди в Евангелии называются младенцами, в противоположность сильным, мудрым и разумным. Услышанный евангельский текст, жемчужина повествования святого Матфея, состоит из двух частей. В первой Иисус хвалит и благодарит Отца и открывает свои отношения с Ним. Во второй части Он обращается с призывом ко всем труждающимся и обремененным. Отметим, что Иисус произнес эти слова после обличения городов, которые не покаялись, несмотря на то, что в них наиболее проявилась Его сила. За что же Иисус славит Небесного Отца? За то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Иисус показывает нам то, что Отец утаил и открыл. Очень возможно, что, учитывая контекст, Иисус ссылается здесь на совершенные им чудеса. Все были свидетелями Его чудных дел, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Парадокс заключается в том, что теми отвергавшими были как раз мудрые и ученые, знатоки Торы, то есть книжники. Древний иудейский историк Иосиф Флавий отмечает по этому поводу, что в иудейской среде мудрость присваивалась только строгим знатокам предписаний закона. Но все же Господь выражает свое предпочтение малым и смиренным, то есть людям, которые не полагают в основу своей жизни власть, гордыню и самолюбование интеллектом. Как раз эти малые оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться и обратиться.

За этим следует призыв Господа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто же такие труждающиеся и обремененные? Это все иудеи, принужденные исполнять неисчислимые распоряжения их религиозных вождей и изнемогавшие под этим тяжким бременем. Им-то Иисус и обещает покой. Под словом «покой» или «успокоение» следует понимать не столько отдых, облегчение, сколько плод мудрости, который следует поучаться для стяжания ее. В те времена раввины говорили об иге Царства Небесного, подразумевая под этим послушание, требуемое Торой. Господь же говорит о своем иге, отождествляя себя таким образом с Божьей мудростью. Следовательно, принять иго Христова означает сделаться его учеником. Конечно, заповеди Иисуса не менее требовательны, чем закон Моисеев. Достаточно упомянуть Нагорную проповедь. Однако Иисус утверждает, что иго его благо и бремя его легко. Как это может быть? Дело в том, что Иисус Христос не дает человеку закон, но дарует самого себя. Поэтому с ним все становится возможным, и закон должен служить человеку, а не порабощать его. Следует выделить еще другой аспект. Иисус открывает нам, что он кроток и смирен сердцем. Именно кротостью характеризуется отношение Иисуса с ближними. Он подходит к ним с глубоким уважением и без всякого высокомерия. Смирение выражает всецелую подчиненность Богу и, следовательно, отказ от всякого вида самодостаточности. Таковым призван быть каждый ученик Христов. Отметим еще, что здесь Иисус в первый и в последний раз говорит о своем сердце. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам, что в Сыне Отец открывает свое сердце, пылающее огнем милосердной любви. «Господь обещал: научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Мир Христов есть прежде всего покой, внутреннее благополучие, уверенность в надежде и твердая опора. Наряду с этим мир Христов гасит огонь наших страстей, тревоги и злобу и одновременно дарует духовную пищу и защиту. Однако покой Христов не следует отождествлять с полной тишиной, неподвижностью или отсутствием чувств и переживаний. Напротив, он динамичен, дает силу, радость и вдохновение. Иными словами, мир Христов есть подлинная жизнь, которую невозможно объяснить, но можно лишь испытать на собственном опыте. Покой Христов следует искать в глубине нас самих. Мы же привыкли жить на поверхности, потому что боимся спуститься в глубину, в это неизвестное нам и часто устрашающее пространство внутри нас самих. Однако именно туда зовет нас Христос, сказавший ученикам: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Господь хочет, чтобы мы пригласили Его в глубину нашей души.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 14-е рядовое воскресенье. Церковь Христова не устает призывать нас сеять благородные евангельские семена в нашу историю. Мы призваны поддерживать церкви и мире сознание того, в чем заключается конечная цель нашего земного пути. Все мы – странники, паломники, устремленные к тому дню, в который просветятся и завершатся все дни нашей земной жизни. Но пока мы здесь, нам стоит помнить – Иисус всегда присутствует там, где люди собраны во имя Его. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Иисус сопутствует Своим последователям на всех путях их проповеднической деятельности. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Иисус благодарит Отца за то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И вот на первый взгляд в действиях Бога Отца видится разделение. От одних Он утаил, а другим открыл. Все были свидетелями чудес Иисуса Христа, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Да, отвергали Иисуса мудрые и ученые, знатоки Торы, книжники. В иудейской среде того времени истинная мудрость признавалась лишь за строгими ревнителями предписаний закона, способными истолковывать священное писание. А вот эти малые, возможно, простые, не знавшие всех тонкостей закона люди, оказались способными принять новизну Иисуса Христа – покаяться, обратиться. Вспомним сильные, пробуждающие слова, обращенные Иисусом к фарисеям и книжникам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Однако не следует истолковывать слова Иисуса об утаении и открытии так, будто Бог намеренно прячет истину от одних и показывает ее другим. Иисус видит, что Отцу благоугодно открывать свою любовь именно тем, кто, согласно общественному мнению, меньше всего этого заслуживает. Осознавая, что Он получил все от Отца, Иисус знает, Отец хочет явить Себя людям в Сыне, поэтому Он и говорит, «Никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Итак, Отец являет Себя в делах Сына, и потому Иисус добавляет «Блажен, кто не соблазнится о Мне». И дальше «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Этот божественный покой и успокоение – это не просто физический отдых или временное облегчение. Сестры, братья, это зрелый плод истинной мудрости и единения с Богом, за который мы не устаем Его благодарить. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
4: Я приехал не для того, чтобы произносить речи, но для совершения Евхаристии, наивысшего знака присутствия Христа посреди нас. Папа Лев подчеркнул это в приветствии местным властям Лампедузы во время пасторского визита в субботу 4 июля. Жест Иисуса, преломляющего хлеб, чтобы отдать самого себя, придает смысл и силу нашим повседневным жестам помощи и обмена, сказал Святейший Отец. Да, это то самое место, где больше слов говорят поступки, но чтобы стать человечными, поступки нуждаются в сердце. Вот почему мы с вами собрались здесь, чтобы черпать от Христа ту любовь, которую только Он может нам дать, дабы сегодняшний и завтрашний мир был более человечным для всех.

Главным моментом пастырской поездки Льва XIV стала святая месса. Папа совершил ее на спортивном поле Арена в местечке Салина. «Бог всегда любит нас первым», — так папа начал проповедь, созерцая красоту моря и красоту острова, в которой отражается бескорыстный дар Господа. Лев XIV возблагодарил Бога за возможность посетить Лампедузу по следам папы Франциска, который 8 июля 2013 года выбрал остров как цель своей самой первой поездки в качестве преемника Петра. Папа Лев напомнил, что апостолы, плавая по Средиземному морю, встречали гостеприимство жителей островов и побережий, тысячелетиями служивших перекрестком культур. Отзвук Евангелия слышен там, где народы встречаются, где людей принимают, где переплетаются истории, а различные культуры вступают в диалог. Но оно лишается голоса, если каждый становится островом, если избегают контактов, а обмен прекращается. В этом смысле только что провозглашенная притча о добром самарянине описывает историю, которая продолжается. Сегодня Лампедуза и Линоза находятся как раз на той опасной дороге из Евангелия от Луки, что проходила от Иерусалима до Иерихона. Прежде любых интеллектуальных рассуждений и идеологических комментариев, отметил папа, встреча с едва живым человеком, у которого все отняли, побуждает к проявлению близости. «Я приехал, братья и сестры с Лампедузы, чтобы поблагодарить вас за ту близость, какую многие из вас решили проявить. Вновь произошло чудо сострадания. Увидев его, сжалился. Произошла внутренняя революция. Притча о добром самарянине повествует о любви в свободе и о свободе в решениях. Некоторые решают не становиться ближними, а другие решают не делать выбора. Погибшие в этом море — это жертвы как принятых, так и непринятых решений. Безразличие к общему благу, коррупция в местах, откуда они прибыли, мировая экономическая система, порождающая бедность и отверженность, страх, усугубляющий стереотипы и презрение, идея, что эти проблемы нас не касаются, преступные расчеты тех, кто наживается на чужих трагедиях, медленный и сложный переход от простого управления чрезвычайными ситуациями к разработке органичных, общих политик. Все это повторяет сегодня спешку из евангельского рассказа, с какой люди проходят мимо. В притче мы встречаем священника и левита. Оба они видят, но проходят мимо. К сожалению, отметил папа Лев, и сегодня нет недостатков тех, кто боится осквернения через контакт с другими. Даже перед лицом страданий и смерти, отказывая людям в божественном происхождении, в достоинстве и в призвании к любви. Наступило время признать и заявить, что религиозная принадлежность никогда не должна быть причиной дискриминации. Будто бы у веры есть границы, и она не является универсальным призывом к спасению. Там, где были стены разделений, Христос их низверг. Мы живем в эпоху, когда необходимо придать духовную, культурную, юридическую, политическую и экономическую форму цивилизации любви. Здесь, на побережье Средиземного моря, особенно четко проявляется вызов, брошенный миграционным феноменом всей Европе, и ответ на него должны дать общественные институты, все гражданское общество и церковь, подчеркнул папа Лев XIV в своей проповеди.

В сегодняшнее 14-е воскресенье рядового времени читается отрывок из главы 11 Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 30, в котором освещается замечательная особенность отношений Иисуса с Отцом и, следовательно, с людьми, Его братьями. Прослушаем это чтение. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Как свидетельствуют все евангелисты, Иисус всегда был устремлен к воле Отца, которую Он называл Своей пищей. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иисус искал волю Отца и познал ее в Писаниях, в страданиях, а также в исторических событиях, в которых ему открылось особое внимание Бога к определенной категории людей, отверженных и пренебреженных в мире сем. Эти люди в Евангелии называются младенцами, в противоположность сильным, мудрым и разумным. Услышанный евангельский текст, жемчужина повествования святого Матфея, состоит из двух частей. В первой Иисус хвалит и благодарит Отца и открывает свои отношения с Ним. Во второй части Он обращается с призывом ко всем труждающимся и обремененным. Отметим, что Иисус произнес эти слова после обличения городов, которые не покаялись, несмотря на то, что в них наиболее проявилась Его сила. За что же Иисус славит Небесного Отца? За то, что Он утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Иисус показывает нам то, что Отец утаил и открыл. Очень возможно, что, учитывая контекст, Иисус ссылается здесь на совершенные им чудеса. Все были свидетелями Его чудных дел, но не все уразумели их глубинное значение, а некоторые даже отвергли Его. Парадокс заключается в том, что теми отвергавшими были как раз мудрые и ученые, знатоки Торы, то есть книжники. Древний иудейский историк Иосиф Флавий отмечает по этому поводу, что в иудейской среде мудрость присваивалась только строгим знатокам предписаний закона. Но все же Господь выражает свое предпочтение малым и смиренным, то есть людям, которые не полагают в основу своей жизни власть, гордыню и самолюбование интеллектом. Как раз эти малые оказались способными принять новизну Иисуса Христа, покаяться и обратиться.

За этим следует призыв Господа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кто же такие труждающиеся и обремененные? Это все иудеи, принужденные исполнять неисчислимые распоряжения их религиозных вождей и изнемогавшие под этим тяжким бременем. Им-то Иисус и обещает покой. Под словом «покой» или «успокоение» следует понимать не столько отдых, облегчение, сколько плод мудрости, который следует поучаться для стяжания ее. В те времена раввины говорили об иге Царства Небесного, подразумевая под этим послушание, требуемое Торой. Господь же говорит о своем иге, отождествляя себя таким образом с Божьей мудростью. Следовательно, принять иго Христова означает сделаться его учеником. Конечно, заповеди Иисуса не менее требовательны, чем закон Моисеев. Достаточно упомянуть Нагорную проповедь. Однако Иисус утверждает, что иго его благо и бремя его легко. Как это может быть? Дело в том, что Иисус Христос не дает человеку закон, но дарует самого себя. Поэтому с ним все становится возможным, и закон должен служить человеку, а не порабощать его. Следует выделить еще другой аспект. Иисус открывает нам, что Он кроток и смирен сердцем. Именно кротостью характеризуется отношение Иисуса с ближними. Он подходит к ним с глубоким уважением и без всякого высокомерия. Смирение выражает всецелую подчиненность Богу и, следовательно, отказ от всякого вида самодостаточности. Таковым призван быть каждый ученик Христов. Отметим еще, что здесь Иисус в первый и в последний раз говорит о своем сердце. Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам, что в Сыне Отец открывает свое сердце, пылающее огнем милосердной любви. «Господь обещал: научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Мир Христов есть прежде всего покой, внутреннее благополучие, уверенность в надежде и твердая опора. Наряду с этим мир Христов гасит огонь наших страстей, тревоги и злобу и одновременно дарует духовную пищу и защиту. Однако покой Христов не следует отождествлять с полной тишиной, неподвижностью или отсутствием чувств и переживаний. Напротив, он динамичен, дает силу, радость и вдохновение. Иными словами, мир Христов есть подлинная жизнь, которую невозможно объяснить, но можно лишь испытать на собственном опыте. Покой Христов следует искать в глубине нас самих. Мы же привыкли жить на поверхности, потому что боимся спуститься в глубину, в это неизвестное нам и часто устрашающее пространство внутри нас самих. Однако именно туда зовет нас Христос, сказавший ученикам: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». Господь хочет, чтобы мы пригласили Его в глубину нашей души.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!